0: года.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры и генераторы. Катод.

0: +1. Звоните 33-62-33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Ваня! Радио Ваня!
5: Снеги!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шубкин дом на Маркса 8.
1: Фа-фа-фаротека.
2: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
1: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80. Звучит легко. Радио Ваня.

Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98 5 и 300. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: За улыбкой поскорей приходите в акварель. Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня!

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
6: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19.00. Для лиц старше 16 лет.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
9: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Core. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor сервис. Звоните 291-911.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: За шубой! Империя меха. Ленинградская площадь 3.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Донский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-50-28-16.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Осторожно, лето заканчивается.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
6: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
8: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
9: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мобильное авто с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Это «Продаптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж.

0: и 6233. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26.
3: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радио Вань!

0: Я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Ваш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
5: 38-05-28. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
5: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так ломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
10: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Все виды

0: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
2: 12+.
4: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
9: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
10: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
11: Сборник стихов, мемуары или научная монография.
12: Профессиональная книга издания в Омске. Любым тиражом. Полиграфия отличного качества. Ваша книга скоро появится. Издательский центр «Кан». Приходите. Красный путь, 30. Звоните. 24 70 79.
13: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
14: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
15: В Доброцене выгодные цены.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Летний, жаркий, твой радио «Ваня».

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Осталось.

0: Шилова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алешка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
3: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы была огурцом.
1: Да, да, я приду с огурцом.
0: Ваня, радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Сборник стихов, мемуары или научная монография.
5: Профессиональная книга издания в Омске. Любым тиражом. Полиграфия отличного качества. Ваша книга скоро появится. Издательский центр «Кан». Приходите. Красный путь, 30. Звоните. 24 70 79.
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

радио Ваня. Ближе и роднее. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продаптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
3: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Ваня! Радио Ваня!

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Радио

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания.

0: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: 32, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
7: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
6: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Радио!

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас.

радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 25% на охлажденное мясо свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности, сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
4: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод, стартеры и генераторы.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам в небо.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соленье да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Ваня. Радио Ваня.
3: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нелегкие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.

0: легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Мантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
3: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
4: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.
3: Почему день...

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом.
10: До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19:00 для лиц старше 16 лет. В центре.

0: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продаптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН
7: 56-51-28-16. Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Лето, отпуск, красота.
1: Без тебя жизни нет, я не могу найти. Сколько ни жми к стене, сквозь нее не

радио Ваня. Ближе и роднее. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!
4: Yeah.

0: Чиримшой.
1: Весь август акция. Скидки на шашлык с Чиримшой.
0: Шашлык новый с Чиримшой.
1: Реклама на радио Ваня. Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
2: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Сборник стихов, мемуары или научная монография.
7: Профессиональное книгоиздание в Омске. Любым тиражом. Полиграфия отличного качества. Ваша книга скоро появится. Издательский центр «Кан». Приходите. Красный путь, 30. Звоните. 24 70 79.
8: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама
9: для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: наш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: В центре

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
5: Ваня. Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так ломился.
15: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 19:00. Для лиц старше 16 лет.
16: Осторожно, лето заканчивается.
17: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
16: Следующая остановка – магазин «Скороход».
17: Во всех районах города.
18: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48 38 10 48.
19: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
9: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции. В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России. С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали. В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны. И в завершении выпуска. С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Пантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» – первый этаж и «Маяк 1» – третий этаж. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Баня. Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus – моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске «Антикор Сервис» по адресу Волгоградская, 63/1, телефон 330-606.
2: BLG – надежность в движении.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
6: 38-05-28.
7: Хочешь свой дом? Но участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе обязанность работодателя выплачивать 13-ю зарплату. Депутаты предлагают ввести обязательную маркировку созданных искусственным интеллектом информационных материалов. В Иркутске привлекли к административной ответственности Человека-паука. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе России обязательность работодателя выплачивать 13-ю зарплату всем работникам государственных и муниципальных учреждений. Об этом ТАСС сообщил политик Сергей Миронов. Законопроект предлагает дополнить статью 144 Трудового кодекса новым подпунктом, согласно которому для работников государственных и муниципальных учреждений устанавливается ежегодная дополнительная выплата в фиксированном размере или в размере, определяемом в процентном отношении к заработной плате, но не менее 1 среднемесячного заработка за прошлый год. Миронов пояснил, что, по сути, речь идет о выплате 13-й зарплаты. Действующая редакция Трудового кодекса содержит упоминание о таком поощрении, но оно не является обязательным, и это нужно исправить. В Госдуму поступил законопроект, который предлагает обязательную маркировку созданных искусственным интеллектом информационных материалов, об этом сообщает российская газета. Согласно законопроекту, формат, содержание и порядок размещения обязательной маркировки будет устанавливать правительство. По словам экспертов, сама идея маркировки ИИ-контента является закономерной и ожидаемой, но при этом ее эффективность будет зависеть не от количества параметров модели, а от конкретного механизма исполнения. В частности, важно определить, какой контент подлежит маркировке, полностью сгенерированный или также отредактированный с помощью ИИ. Кроме того, следует разграничить ответственность разработчика модели, владельца сервиса и пользователя, который публикует результат. И в завершении выпуска в Иркутске привлекли к административной ответственности водителя автомобиля и пассажира, который ехал на крыше автомобиля в костюме Человека-паука, сообщает в телеграм-канале региональное управление МВД. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 21 августа в Свердловском округе города. Нарушителей заметил патруль госавтоинспекции, водителя привлекли за перевозку людей вне оборудованных для этого мест, его должны были оштрафовать на 1000 рублей, пассажира на крыше тоже наказали. Как пишет местный портал, молодые люди, фанаты супергероя, и собирались на премьеру фильма «Человек-паук. Новый день». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продаптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
6: Я больше не боюсь.
7: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
8: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Осторожно, лето заканчивается.
11: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
10: Следующая остановка – магазин «Скороход».
11: Во всех районах города.
12: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод. Стартеры и генераторы. 20 лет уже.
13: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
14: 38 58 18.
15: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
16: Телефон рекламной службы 53 42 80.
17: Реклама на радио «Ваня».
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Радио!

0: что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали писать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Астелла.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 ИП Танский Денис Сергеевич ОГРН 56 553 28 716.

0: 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Фаня». Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. Роспотребнадзор заблокировал сайты с запрещенными биологически активными добавками. В интернете появился необычный тренд среди автомобилистов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с РТ доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балунин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У социального фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Роспотребнадзор заблокировал около 37 тысяч интернет-площадок, на которых предлагались к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В числе выявленной продукции оказались БАДы, не прошедшие государственную регистрацию. В ведомстве отметили, что мониторинг интернета на предмет незаконной продажи биологически активных добавок продолжается. Роспотребнадзор также призвал россиян приобретать БАДы только у официальных продавцов и перед покупкой проверять наличие у продукции необходимых регистрационных документов. И в завершении выпуска: в интернете появился необычный тренд среди автомобилистов. Некоторые мужчины баллончиками с краской наносят на свои автомобили послания от лица вымышленных бывших девушек, которым они якобы изменяли. Об этом сообщил телеграм-канал «База». Цель такого творчества – привлечь внимание на дорогах, эффектно выглядеть в соцсетях и продемонстрировать окружающим свою альфа-самцовость. Ролики с разрисованными машинами набирают сотни и тысячи просмотров. Реакция пользователей разделилась. Часть мужчин поддерживают инициативу и считают ее забавной, другие же выражают недоумение. Представительницы прекрасного пола тренд не оценили. В комментариях они отмечают, что подобные выходки выглядят мелочно. Некоторые иронизируют. Если уж наносить надписи на автомобиль, то делать это следует ключами, а не краской. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Андрей Шмурай. Вторник на календаре, 25 августа. И прямо сейчас предлагаю вернуться к игре «Угадай фильм». Вчера достаточно быстро угадали детектив из советских времен под названием «Золотая мина». Если вы помните, там искали клад. Сегодняшняя загадка, так уж получилось, тоже будет связана с сокровищами. А правило неизменное. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш номер 325-696, код города 812. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Как тут?
3: А? Здорово.
2: Как живешь, отец Иннокентий, а?
4: Да.
2: Ровно в 12, когда все заснут, спустишься в подвал. Вот тебе ключ. Найдешь люк, сойдешь по такой лестнице. Там увидишь ящики. Много ящиков. А наверху под потолком дверь. За ней буду ждать я.
4: Угу.
2: Не забудь. Ровно в 12.
4: Угу.
1: Если вспомнили название этой картины, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Давайте играть, друзья. Всем удачи!
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
9: Сборник стихов, мемуары или научная монография.
10: Профессиональная книга издания в Омске. Любым тиражом. Полиграфия отличного качества. Ваша книга скоро появится. Издательский центр «Кан». Приходите. Красный путь, 30. Звоните. 24 70 79.
11: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». У нас есть телефонный звонок, и в связи с правильным ответом даже солнышко выглянуло яркое в Санкт-Петербурге. Дозвонилась к нам Жанна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Жанна. Как поживаете?
2: Замечательно. А у нас немножко, я сейчас в пригороде нахожусь, пасмурно.
1: Но
2: голубое небо проглядывает.
1: Подождите, будет и на вашей улице праздник. Вы, кстати, в отпуске уже были?
2: Нет, я в отпуске не была, немножко приболела.
1: Ага, ну, значит, у вас еще все впереди. К тому же бархатный сезон никто не отменял.
2: Конечно.
1: Жанна, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Как тут? А? Здорово. Как живешь, отец Иннокентий, а?
4: Да.
3: Ровно в 12, когда все заснут, спустишься в подвал. Вот тебе ключ. Найдешь люк, сойдешь по такой лестнице. Там увидишь ящики. Много ящиков. А наверху под потолком дверь. За ней буду ждать я.
4: Угу.
3: Не забудь. Ровно в 12.
4: Угу.
1: Итак, рассказывайте, Жанна, что же это за фильм, как он называется?
2: Это фильм называется «Достояние республики». И там Миронов искали клад.
0: Угайдал!
1: Искали то самое достояние республики. Прекрасный, прекрасный Андрей Александрович Миронов. Наверное, и песню тогда помните.
2: Бжик-бжик-бжик. У нас и готовенького.
1: Бжик-бжик-бжик. Кто на новенького?
2: Кто на новенького?
1: Кто на новенького? Кстати, никогда бы не подумал, оказывается, цензура не хотела эту песню пропускать. Знаете почему?
2: Почему?
1: А там такие строчки есть, первые буквально, да? Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкается.
2: Из-за бокалов.
1: Из-за бокалов. Представляете, додуматься же нужно, до такого было, разглядели пропаганду юношеского алкоголизма. Какой кошмар. Но советские времена были, что тут говорить, да. Ну, тогда еще не так активно боролись, но все-таки блюли, что алкоголизм – это плохо. Кстати, и сейчас всем это говорю.
2: Ну, да, да. Не очень хорошо на самом деле.
1: Не до такой же степени, чтобы цепляться вот в такой прекрасной песне. Ну, да ладно. Это не на нашей совести. Жанна, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Можете поприветствовать кого хотите.
2: Передаю привет всем моим знакомым, кто слушает сейчас радио. Всем желаю хорошего настроения, солнышко теплого, чтобы погода у нас немножко наладилась в Петербурге.
1: Я думаю, что так оно и будет. Спасибо огромное за игру. Хорошего дня, Жанна.
2: И вам тоже. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания. Друзья, я напомню, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru. ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе, ближе, ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
4: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Сборник стихов, мемуары или научная монография.
7: Профессиональное книгоиздание в Омске. Любым тиражом. Полиграфия отличного качества. Ваша книга скоро появится. Издательский центр «Кан». Приходите. Красный путь, 30. Звоните. 24 70 79.
8: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Школьная дискотека. Дискотека.
14: Фабрика звезд.
15: Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
16: 12+.
17: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: глиняную чашу с жареным мясом утки в оливковом масле. Спустя 3000 лет продукт остался условно съедобным. Позже североамериканские индейцы делали пимикан – мясо, смешанное с жиром и пряностями, которое долго хранилось в кожаных мешках.
1: Четвертое место.
0: А благодаря британскому изобретателю Питеру Дуранду мир уже более 200 лет пользуется жестяными консервными банками для длительного хранения всевозможных продуктов. Кстати, способ герметизации стерилизованных продуктов в стеклянной таре к тому времени уже вовсю использовался во Франции. Однако жестяная банка оттеснила его в плане мобильного комфорта, что быстро оценили военные и путешественники.
1: Третье место.
0: Первые банки были тяжелыми. Их делали из толстой жести. Железный лист, покрытый оловом, вручную, и они весили около полукилограмма. Открывать их было непросто. В ход шли долото, молоток, а в армии иногда использовали штык.
1: Второе место.
0: Консервная банка стала источником вдохновения для всемирно известного Энди Уорхола. В 60-х годах он создал серию работ с банками томатного супа «Кэмпбелл».
1: Первое место.
0: В 20-21 веках появились и совсем экзотические проекты. Например, в 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга выпустили сувенирные банки с воздухом из разных мест города. Летний сад, Невский проспект, Петродворец и так далее.
1: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Всегда.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России планируется ввести единый государственный стандарт для электронных дорожных знаков. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. В российских школах с 1 сентября изменится звонок на урок.

0: Рок. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России планируется ввести единый государственный стандарт для электронных дорожных знаков и информационных табло, который ужесточит требования к их работе и внешнему виду, сообщает «Коммерсант». Проект документа, разработанный в Российском дорожно-научно-исследовательском институте, объединит разрозненные правила и должен повысить безопасность движения. Ключевые нововведения касаются улучшения восприятия информации водителями. Согласно проекту, будет запрещено выводить на табло анимированные изображения и мерцающие символы, которые могут отвлекать или затруднять чтение. Кроме того, экраны не должны перекрываться деревьями, опорами освещения или наружной рекламой. Для повышения эффективности работы устройств вводится требование об автоматической регулировке яркости в зависимости от времени суток, чтобы избежать ослепления ночью и обеспечить видимость днем. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. Самому возвращать их не стоит, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска: в российских школах с 1 сентября изменится звонок на урок. Об этом сообщило Минпросвещение на своем сайте. Это связано с проектом «Мелодии вместо звонков», который был запущен в ноябре 2024 года. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, говорится в сообщении. В течение сентября в учебных заведениях прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два-четыре» в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Для первоклассников будет звучать «Первоклашка», завершит сентябрьскую подборку песня «Чему учат в школе». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
7: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
8: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
10: доставка на работу и обратно.
9: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло!
12: Реклама для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.

0: сокровищей, и я отомщу за каждую из них.
1: Летний, жаркий, твой радио Ваня.
2: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать фантастический боевик под названием «Проект Пауэр», то есть «Проект Сила». Дело происходит в Новом Орлеане, и туда завозят капсулу, которые дают проглотившим им суперспособности, но только на 5 минут. Но какие силы получит человек, предугадать невозможно. Кого-то ждет невидимость или суперскорость, а кого-то, извините, мгновенная смерть. Старшеклассница по имени Робин приторговывает этими пилюлями, чтобы сводить концы с концами и накопить на операцию для мамы, а иногда снабжает ими своего знакомого полицейского Фрэнка. И вот однажды на девушку выходит бывший военный по имени Арт и вынуждает ее помочь ему отыскать источник загадочных капсул. Что меня привлекло в этой картине? Во-первых, спецэффекты, яркая современная запоминающаяся графика. Во-вторых, отличное музыкальное сопровождение. Ну и, естественно, сам сюжет. Кто-то скажет, что фильм, может быть, не несет какую-то большую смысловую нагрузку. Может быть, этот фильм и не перевернет ваш мир. Однако для любителей экшена с элементами фантастики самое то для того, чтобы скрасить свободное время. Кино на вечер. Проект Пауэр. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Представляете, отец с сыном прогуливались по пляжу и увидели доисторическую находку. Это оказался зуб гигантской акулы мегалодона. Мальчик просто увидел какое-то отверстие, просунул туда руку и достал ископаемое, похожее на зуб. Естественно, они отнесли находку куда следует, то есть передали ученым, и специалисты подтвердили, что зуб принадлежит мегалодону, древнему морскому хищнику. Зуб попал, по мнению исследователей, на берег вместе с песком, который перевезли, чтобы засыпать местные пляжи. Для тех, кто не в курсе, мегалодон – это гигантская доисторическая акула, жившая примерно от 23 до 3,5 миллионов лет назад. Считается одной из крупнейших рыб в истории. По оценкам, она достигала длины до 18 метров. Как вы понимаете, у мегалодона были массивные зубы длиной аж до 18 сантиметров. Так что, гуляя по пляжу, приглядывайтесь. Вдруг вам тоже повезет. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске, Антикор Сервис, по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60. В центре.

0: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное.

0: лекарство, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
5: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я был

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Анна Семенович поделилась своим взглядом на то, как меняется отношение к любви с возрастом. Певица считает, что в 20 лет чувства чаще связаны со страстью и сильными эмоциями, тогда как после 40 человек уже лучше понимает, чего хочет от отношений. Семенович рассуждала не только теоретически. Свою вторую половинку певица встретила уже после 40, поэтому хорошо знает, чем зрелые отношения отличаются от тех, которые строятся в молодости. По словам артистки, с возрастом приходит способность уступать и искать компромиссы. При этом человек учится не ставить собственное эго выше отношений. Певица добавила, что в отношениях важно быть мягче и уметь находить подход друг к другу. При этом, по ее мнению, без взаимной любви любые компромиссы теряют смысл. И с этим трудно не согласиться.

0: Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Актер Эндрю Гарфилд рассказал, что несмотря на отсутствие публичных страниц в социальных сетях, он активно ими пользуется. Исполнитель роли Человека-паука раскрыл существование тайного аккаунта, на котором проводит много времени. Гарфилд отметил, что алгоритмы чаще всего предлагают ему ролики о необычной керамике и японских мастерах. При этом актер признался, что сам не замечает, как надолго погружается в просмотр контента. «Я также зависим, как все. Уведомления об экранном времени приводят меня в ужас, как будто я отдал все эти часы никому», — признался актер. Он также задумался о том, почему пользователям бывает настолько сложно контролировать собственные привычки. По его словам, механизмы социальных сетей во многом рассчитаны именно на то, чтобы удерживать внимание человека. Кстати, на днях сообщалось, что Гарфилд появится в новом проекте под названием «Искусственный». Одну из ролей в картине, на минуточку, посвященной истории OpenAI, может исполнить российский актер Юра Борисов.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 16, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падаю.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
5: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19.00. Для лиц старше 16 лет.
7: Хочешь свой дом, но участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello? Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: По моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Радевит.

0: Реклама на радио Ваня. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 8.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем привет, друзья. Согласитесь, безусловным продовольственным лидером в туристическом походе остаются консервы. Главное, место занимает не так много, а все благодаря изобретению консервной банки. И у нее сегодня, 25 августа, день рождения.
0: Пятое место.
1: Люди пытались сохранять еду давно. При раскопках гробницы Тутанхамона нашли глиняную чашу с жареным мясом утки в оливковом масле. Спустя 3000 лет продукт остался условно съедобным. Позже североамериканские индейцы делали пимикан – мясо, смешанное с жиром и пряностями, которое долго хранилось в кожаных мешках.
0: Четвертое место.
1: А благодаря британскому изобретателю Питеру Дуранду мир уже более 200 лет пользуется жестяными консервными банками для длительного хранения всевозможных продуктов. Кстати, способ герметизации стерилизованных продуктов в стеклянной таре к тому времени уже вовсю использовался во Франции. Однако жестяная банка оттеснила его в плане мобильного комфорта, что быстро оценили военные и путешественники.
0: Третье место.
1: Первые банки были тяжелыми. Их делали из толстой жести. Железный лист, покрытый оловом, вручную, и они весили около полукилограмма. Открывать их было непросто. В ход шли долото, молоток, а в армии иногда использовали штык.
0: Второе место.
1: Консервная банка стала источником вдохновения для всемирно известного Энди Уорхола. В 60-х годах он создал серию работ с банками томатного супа «Кэмпбелл».
0: Первое место.
1: В 20-21 веках появились и совсем экзотические проекты. Например, в 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга выпустили сувенирные банки с воздухом из разных мест города. Летний сад, Невский проспект, Петродворец и так далее.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Героиню этой истории зовут Эммануэла, и она до недавнего времени была очень влиятельной в соцсетях. Живет она в Нигерии и позиционировала себя как жрицу с магическими способностями. А в прошлом году привлекла к себе внимание, когда начала ходить по людным местам с плакатом «Ищу мужа». Реальной целью этой, как выяснилось, юмористической кампании был вовсе не брак, а увеличение просмотров, ее интернет-страницы и дополнительные заработки. Она удивилась, когда ей на самом деле написал один незнакомец и поинтересовался: «Вы нашли уже мужа?» Женщина ответила отрицательно, после чего завязалась переписка, которая закончилась весьма и весьма неожиданно. Да, Эммануэла и ее новый знакомый сблизились, влюбились, а через некоторое время мужчина приехал в Нигерию и женился на ней. Параллельно Эммануэла отказалась вот от этого самого образа жрицы, закрыла свой интернет-проект, несмотря на потерю дохода. Теперь женщина считает, что шутка о поиске мужа полностью изменила ее жизнь. Она потеряла популярный образ, зато встретила любовь, причем там, где меньше всего ожидала. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее,

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Ваня, come on.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать фантастический боевик под названием «Проект Пауэр», то есть «Проект Сила». Дело происходит в Новом Орлеане, и туда завозят капсулы, которые дают проглотившим им суперспособности, но только на 5 минут. Но какие силы получит человек, предугадать невозможно. Кого-то ждет невидимость или суперскорость, а кого-то, извините, мгновенная смерть. Старшеклассница по имени Робин приторговывает этими пилюлями, чтобы сводить концы с концами и накопить на операцию для мамы, а иногда снабжает ими своего знакомого полицейского Фрэнка. И вот однажды на девушку выходит бывший военный по имени Арт и вынуждает ее помочь ему отыскать источник загадочных капсул. Что меня привлекло в этой картине? Во-первых, спецэффекты, яркая современная запоминающаяся графика. Во-вторых, отличное музыкальное сопровождение. Ну и, естественно, сам сюжет. Кто-то скажет, что фильм, может быть, не несет какую-то большую смысловую нагрузку. Может быть, этот фильм и не перевернет ваш мир. Однако для любителей экшена с элементами фантастики самое то для того, чтобы скрасить свободное время. Кино на вечер. Проект Пауэр. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Представляете, отец с сыном прогуливались по пляжу и увидели доисторическую находку. Это оказался зуб гигантской акулы мегалодона. Мальчик просто увидел какое-то отверстие, просунул туда руку и достал ископаемое, похожее на зуб. Естественно, они отнесли находку куда следует, то есть передали ученым, и специалисты подтвердили, что зуб принадлежит мегалодону, древнему морскому хищнику. Зуб попал, по мнению исследователей, на берег вместе с песком, который перевезли, чтобы засыпать местные пляжи. Для тех, кто не в курсе, мегалодон – это гигантская доисторическая акула, жившая примерно от 23 до 3,5 миллионов лет назад. Считается одной из крупнейших рыб в истории. По оценкам, она достигала длины до 18 метров. Как вы понимаете, у мегалодона были массивные зубы длиной аж до 18 сантиметров. Так что, гуляя по пляжу, приглядывайтесь. Вдруг вам тоже повезет. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Кулачки.

0: ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: за меня.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
2: Ее улыбка, мама, кругом голова.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю из них тебе браслет. Ты достойна большего, чем вижу звезд.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, сердце мурада. Я вот думал, любовь моя награда.